В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 11 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 15 может обрушиться на регион Канто в Японии. Две недели спустя после землетрясения в Кумамото в убежищах все еще остаются более 6 тысяч жителей. 13 человек убиты в России в результате ударов украинских беспилотников. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 15 приближается к Японии и может обрушиться на регион Канто, включая Токио, во вторник вечером. По состоянию на 10 часов утра вторника тайфун находился в

судоходах над Тихим океаном примерно в 230 километрах к востоку от побережья города Иваки, префектуры Фукусима. По данным синоптиков, он движется на запад-северо-запад со скоростью 30 км в час. Атмосферное давление внутри тайфуна составляло 985 гектопаскалей. Скорость ветра вблизи его центра составляет до 82,8 км в час с порывами до 126 км в час. Синоптики предупреждают о возможности сильных дождей в восточной и северо-восточной частях Японии. В течение 24 часов до утра среды в регионе Тохоку прогнозируется до 180 мм осадков, в регионе Канто-Кусин – 150 мм, а на островах Идзу в Тихом океане – 100 мм. В последующие 24 часа до утра четверга количество осадков может достичь 150 мм в регионе Токай и 120 мм в Тохоку и Канто-Кусин. Тайфун также несет сильный ветер. Во вторник в регионах Тохоку и Канто-Кусин прогнозируется максимальная скорость ветра 90 км в час. В префектуре Ниигата – 64,8 км в час, а в Токае – 61,2 км в час. Максимальная скорость порывов ветра, как ожидается, достигнет 126 км в час. Во вторник у побережья Тихого океана также ожидаются высокие волны. В регионах Тохоку и Канто прогнозируются волны высотой до 7 метров. Траектория этого тайфуна необычна, поскольку он движется на запад. Тайфуны, приближающиеся к Японии, обычно движутся с запада на восток под воздействием западных ветров. Представители управления заявляют, что, учитывая направление этого тайфуна, возможны нехарактерные ветровые колебания и внезапное возникновение высоких волн на побережье Канто и Тохоку. Более 6 тысяч человек все еще находятся в местах эвакуации в Кумамото 2 недели спустя после того, как в этой префектуре на юго-западе Японии произошло мощное землетрясение. Интенсивность толчков в некоторых районах префектуры Кумамото во время землетрясения 28 июля достигала максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7. По состоянию на понедельник подтверждена гибель от землетрясения 39 человек, в том числе один случай подозреваемой гибели от причин, связанных с землетрясением. В 97 центрах эвакуации по всей префектуре остаются 6092 человека. Толчки повредили более 22 тысяч домов, из них 699 разрушены полностью. Администрация префектуры Кумамото занимается обеспечением мест в гостиницах для того, чтобы эвакуированные смогли переехать туда из убежищ. Эта мера, именуемая вторичной эвакуацией, принимается для предотвращения случаев гибели людей от причин, связанных с землетрясением, на фоне опасений по поводу того, что эвакуация может затянуться. Администрация префектуры получила 1044 заявки на размещение. На данный момент одобрены 153 из них. Администрация рассчитывает обеспечить больше мест для размещения, чтобы удовлетворить потребности эвакуированных. В городах Яцусиро, Уки и Хикава примерно в 34 тысячах домохозяйств по-прежнему нет водопроводной воды. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено во всех пострадавших районах к концу текущего месяца. Во вторник утром был успешно выведен на орбиту спутник японской системы геопозиционирования «Мичибики». Ракета-носитель H-3 со спутником «Мичибики номер 7» стартовала из Центра космических исследований Танагасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии вскоре после 4 часов утра по японскому времени. Во время подъема от ракеты отделились 2 ускорителя и первая ступень. Носитель вывел спутник на намеченную орбиту примерно через 29 минут после старта. Спутники Мичибики подают сигналы системы геопозиционирования. В настоящее время на орбите над Японией работают 5 из них. Эта система обеспечивает улучшенную геолокационную информацию для смартфонов, а кроме того помогает доставлять предупреждения о землетрясениях в места с неустойчивым приемом связи. 13 человек погибли и более 30 получили ранения в России в понедельник в ходе удара украинских дронов по одному из нефтеперерабатывающих предприятий. Мэр города Нижнекамск в Российской Республике Татарстан написал в соцсетях, что 13 человек, в том числе ребенок, были убиты и еще более 30 ранены при ударе украинских дронов по промышленным объектам и жилым районам. В одном из сообщений онлайн Генштаб Вооруженных сил Украины объявил об ударе по

нефтеперерабатывающему предприятию в Нижнекамске с целью ослабить российский военный потенциал. Согласно этому сообщению, предприятие загорелось, идет оценка размеров ущерба. Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим объектам, очевидно, ставят целью лишить страну нефтяных доходов и вызвать усталость от войны среди ее жителей. Между тем, власти Днепропетровской области в восточной части Украины сообщили, что область подверглась удару российских беспилотников и других видов вооружений. По словам властей, в результате один человек был убит, трое ранены, нанесен ущерб инфраструктуре и жилью. В результате мощного землетрясения в Колумбии погибли более 130 человек. По сообщению геологической службы США, землетрясение произошло в западной части Колумбии примерно в 7 часов 30 минут утра по местному времени в понедельник. Очаг находился на глубине 110 километров. Магнитуда оценивается в 7,4. Местные СМИ сообщили, что в результате землетрясения погибли не менее 132 человек. Более 150 получили травмы. В городе Перейра, расположенном поблизости от эпицентра, материалы съемки запечатлели разрушение, по-видимому, четырехэтажного здания. Также подтвержден ущерб в городе Кали на юго-западе страны, примерно в 160 километрах от эпицентра. По словам мэра этого города, проводятся поисково-спасательные операции, поскольку произошло разрушение не менее 20 сооружений. Опрос NHK показал, что рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Японии Такаити Санаи упал на 5 пунктов по сравнению с прошлым месяцем и составил 53%. Это самый низкий показатель с момента начала работы кабинета в прошлом году. Рейтинг неодобрения вырос на 6 пунктов и составил 33%. NHK провела телефонный опрос с пятницы по воскресенье среди случайно выбранных 2925 человек в возрасте 18 лет и старше. Ответы предоставили 1205 человек. В ходе опроса также задавались вопросы о мерах, принятых правительством в связи с мощным землетрясением, произошедшим 28 июля в юго-западной префектуре Кумамото. 11% опрошенных заявили, что высоко оценивают эти меры, а 56%, что оценивают их в некоторой степени. 21% сказали, что не очень высоко оценивают принятые меры, а 6%, что вообще не считают их значимыми. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимас.
3: Японшоку ва кенкоу ни ин десу ё.
4: Коре нама тамаго десу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимас!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Японшоку ва кенкоу ни ин десу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре нама тамаго десу ка?
0: Это сырое яйцо?
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасе.

0: Простите.
1: 私、生卵は食べられません。
0: Я не ем сырые яйца.
2: Кайто отвечает.
3: Со.
0: Понятно.
3: Джа, натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
2: На что там радостно отвечает.
1: Натто, дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
2: Ну, кажется, там любят натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца». Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, не можете есть. Табе раремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как таберареру, то есть могу есть. Таберареру в вежливой отрицательной форме будет табе раремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
2: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
2: Послушайте и повторите вслух.
4: «Табераремасен». «Наматамаго ва табераремасен». «Наматамаго ва табераремасен».
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
5: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
5: Дозо, таксан табете кудасай.
2: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. Таксан дословно означает «много», а табете кудасай – «пожалуйста, ешьте». Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
1: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
2: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен – в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «табераремасен», как мы узнали, «не могу есть».
2: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
4: «Сасими ва табераремасен». «Ватаси, сасими ва табераремасен». «Сумимасен». Ватаси, сашими ва табераремасен.
0: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
4: Эби. Эби.
0: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
5: Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен.
0: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина это?
4: Бутанику. Бутанику.
0: Попробуйте.
6: Сумимасен, ватаси 豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
2: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
7: Итадакимас.
0: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить. Гочисоу сама дешита. Запомните обе фразы.
4: Итадакимасу.
0: Говорится в начале, а
4: Гочисоу сама дешита.
0: В конце приема пищи.
2: А теперь послушайте и повторите.
4: Итадакимасу. Гочисоу сама дешита.
2: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
7: Итадакимасу.
8: 日本食は健康にいいんですよ。
1: これ生卵ですか？
8: はい。
1: すみません。私生卵は食べられません。
3: そう。じゃあ納豆もダメ？
1: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
0: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
2: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
0: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляется натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Ну, японские омлеты тоже популярны.
2: А европейские завтраки популярны?
0: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
2: В отелях подают японские завтраки?
0: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
2: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 11 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 15 может обрушиться на регион Канто в Японии. Две недели спустя после землетрясения в Кумамото в убежищах все еще остаются более 6 тысяч жителей. 13 человек убиты в России в результате ударов украинских беспилотников. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 15 приближается к Японии и может обрушиться на регион Канто, включая Токио, во вторник вечером. По состоянию на 10 часов утра вторника тайфун находился в водах над Тихим океаном примерно в 230 километрах к востоку от побережья города Иваки, префектуры Фукусима. По данным синоптиков, он движется на запад-северо-запад со скоростью 30 км в час. Атмосферное давление внутри тайфуна составляло 985 гектопаскалей. Скорость ветра вблизи его центра составляет до 82,8 км в час с порывами до 126 км в час. Синоптики предупреждают о возможности сильных дождей в восточной и северо-восточной частях Японии. В течение 24 часов

утра среды в регионе Тохоку прогнозируется до 180 мм осадков, в регионе Канто-Кусин – 150 мм, а на островах Идзу в Тихом океане – 100 мм. В последующие 24 часа до утра четверга количество осадков может достичь 150 мм в регионе Токай и 120 мм в Тохоку и Канто-Кусин. Тайфун также несет сильный ветер. Во вторник в регионах Тохоку и Канто-Кусин прогнозируется максимальная скорость ветра 90 км в час. В префектуре Ниигата – 64,8 км в час, а в Токае – 61,2 км в час. Максимальная скорость порывов ветра, как ожидается, достигнет 126 км в час. Во вторник у побережья Тихого океана также ожидаются высокие волны. В регионах Тохоку и Канто прогнозируются волны высотой до 7 метров. Траектория этого тайфуна необычна, поскольку он движется на запад. Тайфуны, приближающиеся к Японии, обычно движутся с запада на восток под воздействием западных ветров. Представители управления заявляют, что, учитывая направление этого тайфуна, возможны нехарактерные ветровые колебания и внезапное возникновение высоких волн на побережье Канто и Тохоку. Более 6 тысяч человек все еще находятся в местах эвакуации в Кумамото 2 недели спустя после того, как в этой префектуре на юго-западе Японии произошло мощное землетрясение. Интенсивность толчков в некоторых районах префектуры Кумамото во время землетрясения 28 июля достигала максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7. По состоянию на понедельник подтверждена гибель от землетрясения 39 человек, в том числе один случай подозреваемой гибели от причин, связанных с землетрясением. В 97 центрах эвакуации по всей префектуре остаются 6092 человека. Толчки повредили более 22 тысяч домов, из них 699 разрушены полностью. Администрация префектуры Кумамото занимается обеспечением мест в гостиницах для того, чтобы эвакуированные смогли переехать туда из убежищ. Эта мера, именуемая вторичной эвакуацией, принимается для предотвращения случаев гибели людей от причин, связанных с землетрясением, на фоне опасений по поводу того, что эвакуация может затянуться. Администрация префектуры получила 1044 заявки на размещение. На данный момент одобрены 153 из них. Администрация рассчитывает обеспечить больше мест для размещения, чтобы удовлетворить потребности эвакуированных. В городах Яцусиро, Уки и Хикава примерно в 34 тысячах домохозяйств по-прежнему нет водопроводной воды. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено во всех пострадавших районах к концу текущего месяца. Во вторник утром был успешно выведен на орбиту спутник японской системы геопозиционирования «Мичибики». Ракета-носитель H-3 со спутником «Мичибики номер 7» стартовала из Центра космических исследований Танагасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии вскоре после 4 часов утра по японскому времени. Во время подъема от ракеты отделились 2 ускорителя и первая ступень. Носитель вывел спутник на намеченную орбиту примерно через 29 минут после старта. Спутники Мичибики подают сигналы системы геопозиционирования. В настоящее время на орбите над Японией работают 5 из них. Эта система обеспечивает улучшенную геолокационную информацию для смартфонов, а кроме того помогает доставлять предупреждения о землетрясениях в места с неустойчивым приемом связи. 13 человек погибли и более 30 получили ранения в России в понедельник в ходе удара украинских дронов по одному из нефтеперерабатывающих предприятий. Мэр города Нижнекамск в Российской Республике Татарстан написал в соцсетях, что 13 человек, в том числе ребенок, были убиты и еще более 30 ранены при ударе украинских дронов по промышленным объектам и жилым районам. В одном из сообщений онлайн Генштаб Вооруженных сил Украины объявил об ударе по нефтеперерабатывающему предприятию в Нижнекамске с целью ослабить российский военный потенциал. Согласно этому сообщению, предприятие загорелось, идет оценка размеров ущерба. Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим объектам, очевидно, ставят целью лишить страну нефтяных доходов и вызвать усталость от войны среди ее жителей.
Между тем, власти Днепропетровской области в восточной части Украины сообщили, что область подверглась удару российских беспилотников и других видов вооружений. По словам властей, в результате один человек был убит, трое ранены, нанесен ущерб инфраструктуре и жилью. В результате мощного землетрясения в Колумбии погибли более 130 человек. По сообщению геологической службы США, землетрясение произошло в западной части Колумбии примерно в 7 часов 30 минут утра по местному времени в понедельник. Очаг находился на глубине 110 километров. Магнитуда оценивается в 7,4. Местные СМИ сообщили, что в результате землетрясения погибли не менее 132 человек. Более 150 получили травмы. В городе Перейра, расположенном поблизости от эпицентра, материалы съемки запечатлели разрушение, по-видимому, четырехэтажного здания. Также подтвержден ущерб в городе Кали на юго-западе страны, примерно в 160 километрах от эпицентра. По словам мэра этого города, проводятся поисково-спасательные операции, поскольку произошло разрушение не менее 20 сооружений. Опрос NHK показал, что рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Японии Такаити Санаи упал на 5 пунктов по сравнению с прошлым месяцем и составил 53%. Это самый низкий показатель с момента начала работы кабинета в прошлом году. Рейтинг неодобрения вырос на 6 пунктов и составил 33%. NHK провела телефонный опрос с пятницы по воскресенье среди случайно выбранных 2925 человек в возрасте 18 лет и старше. Ответы предоставили 1205 человек. В ходе опроса также задавались вопросы о мерах, принятых правительством в связи с мощным землетрясением, произошедшим 28 июля в юго-западной префектуре Кумамото. 11% опрошенных заявили, что высоко оценивают эти меры, а 56%, что оценивают их в некоторой степени. 21% сказали, что не очень высоко оценивают принятые меры, а 6%, что вообще не считают их значимыми. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимасу.
3: Японшоку ва кенкоу ни ии дэсу ё.
4: Коре наматамаго дэсу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимасу!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Японшоку ва кенкоу ни ии дэсу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре наматамаго дэсу ка?
0: Это сырое яйцо.
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ватаси наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах,

0: означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, не можете есть. «Табе раремасен». Глагол «таберу» – «есть» в потенциальном залоге будет звучать как «табе рареру», то есть «могу есть». «Табе рареру» в вежливой отрицательной форме будет «табе раремасен». А теперь запомните все слово целиком. «Табе раремасен».
1: «Не могу есть». «Табе раремасен».
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табе раремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
2: «Табе раремасен». Нама тамаго ва табе раремасен. Нама тамаго ва табе раремасен.
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
3: Дозо. Таксан табете кудасай.
4: Сумимасен. Ватаси сашими ва таберараремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
3: Дозо. Таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. Таксан дословно означает «много», а табете кудасай – «пожалуйста, ешьте». Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
4: Сумимасен, ватаси сашими ва табераремасен.
1: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «табераремасен», как мы узнали, «не могу есть».
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
2: «Сасими ва табераремасен». «Ватаси, сасими ва табераремасен». «Сумимасен». Ватаси, сашими ва табераремасен.
0: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
2: Эби. Эби.
0: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
3: Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен.
0: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина это
2: бутанику. Бутанику.
0: Попробуйте.
5: Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераремасен.
1: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
6: Итадакимасу.
0: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочсоу сама дешита». Запомните обе фразы.
2: Итадакимас.
0: Говорится в начале, а
2: «Гочсоу сама дешита»
0: в конце приема пищи.
1: А теперь послушайте и повторите.
2: Итадакимасу. Гочисоу сама дешита.
1: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока и

0: еще раз。
1: いただきます。
2: 日本食は健康にいいんですよ。
3: これ生卵ですか？
2: はい。
3: すみません、私生卵は食べられません。
4: そう、じゃあ納豆もダメ？
3: 納豆大好きです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
6: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
0: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
6: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
0: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляется натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
6: А европейские завтраки популярны?
0: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
6: В отелях подают японские завтраки?
0: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
6: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
6: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 11 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 15 может обрушиться на регион Канто в Японии. Две недели спустя после землетрясения в Кумамото в убежищах все еще остаются более 6 тысяч жителей. 13 человек убиты в России в результате ударов украинских беспилотников. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 15 приближается к Японии и может обрушиться на регион Канто, включая Токио, во вторник вечером. По состоянию на 10 часов утра вторника тайфун находился в водах над Тихим океаном примерно в 230 километрах к востоку от побережья города Иваки, префектуры Фукусима. По данным синоптиков, он движется на запад-северо-запад со скоростью 30 км в час. Атмосферное давление внутри тайфуна составляло 985 гектопаскалей. Скорость ветра вблизи его центра составляет до 82,8 км в час с порывами до 126 км в час. Синоптики предупреждают о возможности сильных дождей в восточной и северо-восточной частях Японии. В течение 24 часов до утра среды в регионе Тохоку прогнозируется до 180 мм осадков, в регионе Канто-Косин – 150 мм, а на островах Идзу в Тихом океане – 100 мм. В последующие 24 часа до утра четверга количество осадков может достичь 150 мм в регионе Токай и 120 мм в Тохоку и Канто-Косин. Тайфун также несет сильный ветер. Во вторник в регионах Тохоку и Канто-Косин прогнозируется максимальная скорость ветра 90 км в час. В префектуре Ниигата – 64,8 км в час, а в Токае – 61,2 км в час. Максимальная скорость порывов ветра, как ожидается, достигнет 126 км в час. Во вторник у побережья Тихого океана также ожидаются высокие волны. В регионах Тохоку и Канто прогнозируются волны высотой до 7 метров. Траектория этого тайфуна необычна, поскольку он движется на запад. Тайфуны, приближающиеся к Японии, обычно движутся с запада на восток под воздействием западных ветров. Представители управления заявляют, что, учитывая направление этого тайфуна, возможны нехарактерные ветровые колебания и внезапное возникновение высоких волн на побережье Канто и Тохоку. Более 6 тысяч человек все еще находятся в местах эвакуации в Кумамото две недели спустя после того, как в этой префектуре на юго-западе Японии произошло мощное землетрясение. Интенсивность толчков в некоторых районах префектуры Кумамото во время землетрясения 28 июля достигала максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7. По состоянию на понедельник подтверждена гибель от землетрясения 39 человек, в том числе один случай подозреваемой гибели от причин, связанных с землетрясением. В 97 центрах эвакуации по всей префектуре остаются 6092 человека. Толчки повредили более 22 тысяч домов, из них 699 разрушены полностью. Администрация префектуры Кумамото занимается обеспечением мест в гостиницах для того, чтобы эвакуированные смогли переехать туда из убежищ. Эта мера, именуемая вторичной эвакуацией, принимается для предотвращения случаев гибели людей от причин, связанных с землетрясением, на фоне опасений по поводу того, что эвакуация может затянуться. Администрация префектуры получила 1044 заявки на размещение. На данный момент одобрены 153 из них. Администрация рассчитывает обеспечить больше мест для размещения, чтобы удовлетворить потребности эвакуированных. В городах Яцусиро, Уки и Хикава примерно в 34 тысячах домохозяйств по-прежнему нет водопроводной воды. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено во всех пострадавших районах к концу текущего месяца. Во вторник утром был успешно выведен на орбиту спутник японской системы геопозиционирования «Мичибики». Ракета-носитель H-3 со спутником «Мичибики номер 7» стартовала из Центра космических исследований Танагасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии вскоре после 4 часов утра по японскому времени.
Во время подъема от ракеты отделились два ускорителя и первая ступень. Носитель вывел спутник на намеченную орбиту примерно через 29 минут после старта. Спутники Мичибики подают сигналы системы геопозиционирования. В настоящее время на орбите над Японией работают 5 из них. Эта система обеспечивает улучшенную геолокационную информацию для смартфонов, а кроме того помогает доставлять предупреждения о землетрясениях в места с неустойчивым приемом связи. 13 человек погибли и более 30 получили ранения в России в понедельник в ходе удара украинских дронов по одному из нефтеперерабатывающих предприятий. Мэр города Нижнекамск в Российской Республике Татарстан написал в соцсетях, что 13 человек, в том числе ребенок, были убиты и еще более 30 ранены при ударе украинских дронов по промышленным объектам и жилым районам. В одном из сообщений онлайн Генштаб Вооруженных сил Украины объявил об ударе по нефтеперерабатывающему предприятию в Нижнекамске с целью ослабить российский военный потенциал. Согласно этому сообщению, предприятие загорелось, идет оценка размеров ущерба. Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим объектам, очевидно, ставят целью лишить страну нефтяных доходов и вызвать усталость от войны среди ее жителей. Между тем, власти Днепропетровской области в восточной части Украины сообщили, что область подверглась удару российских беспилотников и других видов вооружений. По словам властей, в результате один человек был убит, трое ранены, нанесен ущерб инфраструктуре и жилью. В результате мощного землетрясения в Колумбии погибли более 130 человек. По сообщению геологической службы США, землетрясение произошло в западной части Колумбии примерно в 7 часов 30 минут утра по местному времени в понедельник. Очаг находился на глубине 110 километров. Магнитуда оценивается в 7,4. Местные СМИ сообщили, что в результате землетрясения погибли не менее 132 человек. Более 150 получили травмы. В городе Перейра, расположенном поблизости от эпицентра, материалы съемки запечатлели разрушение, по-видимому, четырехэтажного здания. Также подтвержден ущерб в городе Кали на юго-западе страны, примерно в 160 километрах от эпицентра. По словам мэра этого города, проводятся поисково-спасательные операции, поскольку произошло разрушение не менее 20 сооружений. Опрос NHK показал, что рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Японии Такаити Санаи упал на 5 пунктов по сравнению с прошлым месяцем и составил 53%. Это самый низкий показатель с момента начала работы кабинета в прошлом году. Рейтинг неодобрения вырос на 6 пунктов и составил 33%. NHK провела телефонный опрос с пятницы по воскресенье среди случайно выбранных 2925 человек в возрасте 18 лет и старше. Ответы предоставили 1205 человек. В ходе опроса также задавались вопросы о мерах, принятых правительством в связи с мощным землетрясением, произошедшим 28 июля в юго-западной префектуре Кумамото. 11% опрошенных заявили, что высоко оценивают эти меры, а 56%, что оценивают их в некоторой степени. 21% сказали, что не очень высоко оценивают принятые меры, а 6%, что вообще не считают их значимыми. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимасу.
3: Нихоншоку ва кенкоу ни ин десу ё.
4: Коре наматамаго десу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимасу!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Нихоншоку ва кенкоу ни ин десу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре наматамаго десу ка?
0: Это сырое яйцо?
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ваташи наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца».
4: Наматамаго ва табераремасен.
0: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, «не можете есть». Табераремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как таберареру, то есть могу есть. Таберареру в вежливой отрицательной форме будет табераремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
1: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Табераремасен. Наматамаго ва табераремасен. Наматамаго ва табераремасен.
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы

0: предлагаете что-то собеседнику. Таксан дословно означает «много», а «табете кудасай» – «пожалуйста, ешьте». Это глагол «таберу» в «т-форме», после которого стоит «кудасай».
1: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
2: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен в данном случае означает «простите». Ватаси – это я. Сашими – сырая рыба. А табераремасен, как мы узнали, не могу есть.
2: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
3: Сашими ва табераремасен. Ватаси сашими ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси сашими ва табераремасен.
0: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
3: Эби. Эби.
0: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
1: Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен.
0: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина это…
3: Бутанику. Бутанику.
0: Попробуйте.
4: Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераремасен.
2: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
5: Итадакимас.
0: Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду, и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить. Гочсоу сама дешита. Запомните обе фразы.
3: Итадакимас.
0: Говорится в начале, а
3: гочсоу сама дешита.
0: В конце приема пищи.
2: А теперь послушайте и повторите.
3: Итадакимас. Гочсоу сама дешита.
2: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
5: Итадакимас.
6: 日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
0: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
2: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
0: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляются натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Ну, японские омлеты тоже популярны.
2: А европейские завтраки популярны?
0: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
2: В отелях подают японские завтраки?
0: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
2: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 11 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 15 может обрушиться на регион Канто в Японии. Две недели спустя после землетрясения в Кумамото в убежищах все еще остаются более 6 тысяч жителей. 13 человек убиты в России в результате ударов украинских беспилотников. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 15 приближается к Японии и может обрушиться на регион Канто, включая Токио, во вторник вечером. По состоянию на 10 часов утра вторника тайфун находился в водах над Тихим океаном примерно в 230 километрах к востоку от побережья города Иваки, префектуры Фукусима. По данным синоптиков, он движется на запад-северо-запад со скоростью 30 км в час. Атмосферное давление внутри тайфуна составляло 985 гектопаскалей. Скорость ветра вблизи его центра составляет до 82,8 км в час с порывами до 126 км в час. Синоптики предупреждают о возможности сильных дождей в восточной и северо-восточной частях Японии. В течение 24 часов до утра среды в регионе Тохоку прогнозируется до 180 мм осадков, в регионе Канто-Косин – 150 мм, а на островах Идзу в Тихом океане – 100 мм. В последующие 24 часа до утра четверга количество осадков может достичь 150 мм в регионе Токай и 120 мм в Тохоку и Канто-Косин. Тайфун также несет сильный ветер. Во вторник в регионах Тохоку и Канто-Косин прогнозируется максимальная скорость ветра 90 км в час. В префектуре Ниигата – 64,8 км в час, а в Токае – 61,2 км в час. Максимальная скорость порывов ветра, как ожидается, достигнет 126 км в час. Во вторник у побережья Тихого океана также ожидаются высокие волны. В регионах Тохоку и Канто прогнозируются волны высотой до 7 метров. Траектория этого тайфуна необычна, поскольку он движется на запад. Тайфуны, приближающиеся к Японии, обычно движутся с запада на восток под воздействием западных ветров. Представители управления заявляют, что, учитывая направление этого тайфуна, возможны нехарактерные ветровые колебания и внезапное возникновение высоких волн на побережье Канто и Тохоку. Более 6 тысяч человек все еще находятся в местах эвакуации в Кумамото две недели спустя после того, как в этой префектуре на юго-западе Японии произошло мощное землетрясение. Интенсивность толчков в некоторых районах префектуры Кумамото во время землетрясения 28 июля достигала максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7. По состоянию на понедельник подтверждена гибель от землетрясения 39 человек, в том числе один случай подозреваемой гибели от причин, связанных с землетрясением. В 97 центрах эвакуации по всей префектуре остаются 6092 человека. Толчки повредили более 22 тысяч домов, из них 699 разрушены полностью. Администрация префектуры Кумамото занимается обеспечением мест в гостиницах для того, чтобы эвакуированные смогли переехать туда из убежищ. Эта мера, именуемая вторичной эвакуацией, принимается для предотвращения случаев гибели людей от причин, связанных с землетрясением, на фоне опасений по поводу того, что эвакуация может затянуться. Администрация префектуры получила 1044 заявки на размещение. На данный момент одобрены 153 из них. Администрация рассчитывает обеспечить больше мест для размещения, чтобы удовлетворить потребности эвакуированных. В городах Яцусиро, Уки и Хикава примерно в 34 тысячах домохозяйств по-прежнему нет водопроводной воды. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено во всех пострадавших районах

концу текущего месяца. Во вторник утром был успешно выведен на орбиту спутник японской системы геопозиционирования «Мичибики». Ракета-носитель H-3 со спутником «Мичибики номер 7» стартовала из Центра космических исследований Танагасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии вскоре после 4 часов утра по японскому времени. Во время подъема от ракеты отделились два ускорителя и первая ступень. Носитель вывел спутник на намеченную орбиту примерно через 29 минут после старта. Спутники «Мичибики» подают сигналы системы геопозиционирования. В настоящее время на орбите над Японией работают 5 из них. Эта система обеспечивает улучшенную геолокационную информацию для смартфонов, а кроме того помогает доставлять предупреждения о землетрясениях в места с неустойчивым приемом связи. 13 человек погибли и более 30 получили ранения в России в понедельник в ходе удара украинских дронов по одному из нефтеперерабатывающих предприятий. Мэр города Нижнекамск в Российской Республике Татарстан написал в соцсетях, что 13 человек, в том числе ребенок, были убиты и еще более 30 ранены при ударе украинских дронов по промышленным объектам и жилым районам. В одном из сообщений онлайн Генштаб Вооруженных сил Украины объявил об ударе по нефтеперерабатывающему предприятию в Нижнекамске с целью ослабить российский военный потенциал. Согласно этому сообщению, предприятие загорелось, идет оценка размеров ущерба. Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим объектам, очевидно, ставят целью лишить страну нефтяных доходов и вызвать усталость от войны среди ее жителей. Между тем, власти Днепропетровской области в восточной части Украины сообщили, что область подверглась удару российских беспилотников и других видов вооружений. По словам властей, в результате один человек был убит, трое ранены, нанесен ущерб инфраструктуре и жилью. В результате мощного землетрясения в Колумбии погибли более 130 человек. По сообщению Геологической службы США, землетрясение произошло в западной части Колумбии примерно в 7 часов 30 минут утра по местному времени в понедельник. Очаг находился на глубине 110 километров. Магнитуда оценивается в 7,4. Местные СМИ сообщили, что в результате землетрясения погибли не менее 132 человек. Более 150 получили травмы. В городе Перейра, расположенном поблизости от эпицентра, материалы съемки запечатлели разрушение, по-видимому, четырехэтажного здания. Также подтвержден ущерб в городе Кали на юго-западе страны, примерно в 160 километрах от эпицентра. По словам мэра этого города, проводятся поисково-спасательные операции, поскольку произошло разрушение не менее 20 сооружений. Опрос NHK показал, что рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Японии Такаэти Санаи упал на 5 пунктов по сравнению с прошлым месяцем и составил 53%. Это самый низкий показатель с момента начала работы кабинета в прошлом году. Рейтинг неодобрения вырос на 6 пунктов и составил 33%. NHK провела телефонный опрос с пятницы по воскресенье среди случайно выбранных 2925 человек в возрасте 18 лет и старше. Ответы предоставили 1205 человек. В ходе опроса также задавались вопросы о мерах, принятых правительством в связи с мощным землетрясением, произошедшим 28 июля в юго-западной префектуре Кумамото. 11% опрошенных заявили, что высоко оценивают эти меры, а 56%, что оценивают их в некоторой степени. 21% сказали, что не очень высоко оценивают принятые меры, а 6%, что вообще не считают их значимыми. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимас.
3: Японшоку ва кенкоу ни иин десу ё.
4: Коре наматамаго десу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимас!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Нихоншоку ва кенкоу ни иин десу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре наматамаго десу ка?
0: Это сырое яйцо.
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ваташи наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца».
4: Наматамаго ва табераремасен.
0: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, не можете есть. Табераремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как табераруру, то есть могу есть. Табераруру в вежливой отрицательной форме будет табераремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
1: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Табераремасен. Наматамаго ва табераремасен. Наматамаго ва табераремасен.
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. таксан дословно означает много, а табете кудасай – пожалуйста, ешьте. Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
1: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен в данном случае означает «простите». Ватаси – это я. Сасими – сырая рыба. А табераремасен, как мы узнали, не могу есть.

0: теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
1: Сашими ва табераремасен. Ватаси, сашими ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси, сашими ва табераремасен.
2: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это?
1: Эби. Эби.
2: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
3: Сумимасен. Ватаси, эби ва табераремасен. すみません。私、エビは食べられません。
2: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина – это?
1: 豚肉。豚肉.
2: Попробуйте.
4: すみません。私、豚肉は食べられません。 すみません。私、豚肉は食べられません。
0: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
5: Итадакимас.
2: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду, и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочсоу сама дешита». Запомните обе фразы.
1: «Итадакимас»
2: говорится в начале, а
1: «Гочсоу сама дешита»
2: в конце приема пищи.
0: А теперь послушайте и повторите.
1: «Итадакимас». ごちそうさまでした.
0: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
2: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
5: いただきます.
6: Япон食は健康にいいんですよ.
7: これ生卵ですか?
6: はい.
7: すみません. 私生卵は食べられません.
8: そう. じゃあ納豆もダメ?
7: 納豆大好きです!
8: くいしん坊カイトにお任せ!
0: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
2: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
0: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
2: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляется натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
0: А европейские завтраки популярны?
2: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
0: В отелях подают японские завтраки?
2: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
0: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
2: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.
9: この放送はNHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 11 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 15 может обрушиться на регион Канто в Японии. Две недели спустя после землетрясения в Кумамото в убежищах все еще остаются более 6 тысяч жителей. 13 человек убиты в России в результате ударов украинских беспилотников. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 15 приближается к Японии и может обрушиться на регион Канто, включая Токио, во вторник вечером. По состоянию на 10 часов утра вторника тайфун находился в водах над Тихим океаном примерно в 230 километрах к востоку от побережья города Иваки, префектуры Фукусима. По данным синоптиков, он движется на запад-северо-запад со скоростью 30 км в час. Атмосферное давление внутри тайфуна составляло 985 гектопаскалей. Скорость ветра вблизи его центра составляет до 82,8 км в час с порывами до 126 км в час. Синоптики предупреждают о возможности сильных дождей в восточной и северо-восточной частях Японии. В течение 24 часов до утра среды в регионе Тохоку прогнозируется до 180 мм осадков, в регионе Канто-Косин – 150 мм, а на островах Идзу в Тихом океане – 100 мм. В последующие 24 часа до утра четверга количество осадков может достичь 150 мм в регионе Токай и 120 мм в Тохоку и Канто-Косин. Тайфун также несет сильный ветер. Во вторник в регионах Тохоку и Канто-Косин прогнозируется максимальная скорость ветра 90 км в час. В префектуре Ниигата – 64,8 км в час, а в Токае – 61,2 км в час. Максимальная скорость порывов ветра, как ожидается, достигнет 126 км в час. Во вторник у побережья Тихого океана также ожидаются высокие волны. В регионах Тохоку и Канто прогнозируются волны высотой до 7 метров. Траектория этого тайфуна необычна, поскольку он движется на запад. Тайфуны, приближающиеся к Японии, обычно движутся с запада на восток под воздействием западных ветров. Представители управления заявляют, что, учитывая направление этого тайфуна, возможны нехарактерные ветровые колебания и внезапное возникновение высоких волн на побережье Канто и Тохоку. Более 6 тысяч человек все еще находятся в местах эвакуации в Кумамото две недели спустя после того, как в этой префектуре на юго-западе Японии произошло мощное землетрясение. Интенсивность толчков в некоторых районах префектуры Кумамото во время землетрясения 28 июля достигала максимальной отметки.

7 по японской шкале от 0 до 7. По состоянию на понедельник подтверждена гибель от землетрясения 39 человек, в том числе один случай подозреваемой гибели от причин, связанных с землетрясением. В 97 центрах эвакуации по всей префектуре остаются 6092 человека. Толчки повредили более 22 тысяч домов, из них 699 разрушены полностью. Администрация префектуры Кумамото занимается обеспечением мест в гостиницах для того, чтобы эвакуированные смогли переехать туда из убежищ. Эта мера, именуемая вторичной эвакуацией, принимается для предотвращения случаев гибели людей от причин, связанных с землетрясением, на фоне опасений по поводу того, что эвакуация может затянуться. Администрация префектуры получила 1044 заявки на размещение. На данный момент одобрены 153 из них. Администрация рассчитывает обеспечить больше мест для размещения, чтобы удовлетворить потребности эвакуированных. В городах Яцусиро, Уки и Хикава примерно в 34 тысячах домохозяйств по-прежнему нет водопроводной воды. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено во всех пострадавших районах к концу текущего месяца. Во вторник утром был успешно выведен на орбиту спутник японской системы геопозиционирования «Мичибики». Ракета-носитель H-3 со спутником «Мичибики номер 7» стартовала из Центра космических исследований Танагасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии вскоре после 4 часов утра по японскому времени. Во время подъема от ракеты отделились два ускорителя и первая ступень. Носитель вывел спутник на намеченную орбиту примерно через 29 минут после старта. Спутники Мичибики подают сигналы системы геопозиционирования. В настоящее время на орбите над Японией работают 5 из них. Эта система обеспечивает улучшенную геолокационную информацию для смартфонов, а кроме того помогает доставлять предупреждения о землетрясениях в места с неустойчивым приемом связи. 13 человек погибли и более 30 получили ранения в России в понедельник в ходе удара украинских дронов по одному из нефтеперерабатывающих предприятий. Мэр города Нижнекамск в Российской Республике Татарстан написал в соцсетях, что 13 человек, в том числе ребенок, были убиты и еще более 30 ранены при ударе украинских дронов по промышленным объектам и жилым районам. В одном из сообщений онлайн Генштаб Вооруженных сил Украины объявил об ударе по нефтеперерабатывающему предприятию в Нижнекамске с целью ослабить российский военный потенциал. Согласно этому сообщению, предприятие загорелось, идет оценка размеров ущерба. Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим объектам, очевидно, ставят целью лишить страну нефтяных доходов и вызвать усталость от войны среди ее жителей. Между тем, власти Днепропетровской области в восточной части Украины сообщили, что область подверглась удару российских беспилотников и других видов вооружений. По словам властей, в результате один человек был убит, трое ранены, нанесен ущерб инфраструктуре и жилью. В результате мощного землетрясения в Колумбии погибли более 130 человек. По сообщению геологической службы США, землетрясение произошло в западной части Колумбии примерно в 7 часов 30 минут утра по местному времени в понедельник. Очаг находился на глубине 110 километров. Магнитуда оценивается в 7,4. Местные СМИ сообщили, что в результате землетрясения погибли не менее 132 человек. Более 150 получили травмы. В городе Перейра, расположенном поблизости от эпицентра, материалы съемки запечатлели разрушение, по-видимому, четырехэтажного здания. Также подтвержден ущерб в городе Кали на юго-западе страны, примерно в 160 километрах от эпицентра. По словам мэра этого города, проводятся поисково-спасательные операции, поскольку произошло разрушение не менее 20 сооружений. Опрос NHK показал, что рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Японии Такаэти Санаи упал на 5 пунктов по сравнению с прошлым месяцем и составил 53%. Это самый низкий показатель с момента начала работы кабинета в прошлом году. Рейтинг неодобрения вырос на 6 пунктов и составил 33%.
NHK провела телефонный опрос с пятницы по воскресенье среди случайно выбранных 2925 человек в возрасте 18 лет и старше. Ответы предоставили 1205 человек. В ходе опроса также задавались вопросы о мерах, принятых правительством в связи с мощным землетрясением, произошедшим 28 июля в юго-западной префектуре Кумамото. 11% опрошенных заявили, что высоко оценивают эти меры, а 56%, что оценивают их в некоторой степени. 21% сказали, что не очень высоко оценивают принятые меры, а 6%, что вообще не считают их значимыми. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы

Знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 11 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 15 может обрушиться на регион Канто в Японии. Две недели спустя после землетрясения в Кумамото в убежищах все еще остаются более 6 тысяч жителей. 13 человек убиты в России в результате ударов украинских беспилотников. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 15 приближается к Японии и может обрушиться на регион Канто, включая Токио, во вторник вечером. По состоянию на 10 часов утра вторника тайфун находился в водах над Тихим океаном примерно в 230 километрах к востоку от побережья города Иваки, префектуры Фукусима. По данным синоптиков, он движется на запад-северо-запад со скоростью 30 км в час. Атмосферное давление внутри тайфуна составляло 985 гектопаскалей. Скорость ветра вблизи его центра составляет до 82,8 км в час с порывами до 126 км в час. Синоптики предупреждают о возможности сильных дождей в восточной и северо-восточной частях Японии. В течение 24 часов до утра среды в регионе Тохоку прогнозируется до 180 мм осадков, в регионе Канто-Косин – 150 мм, а на островах Идзу в Тихом океане – 100 мм. В последующие 24 часа до утра четверга количество осадков может достичь 150 мм в регионе Токай и 120 мм в Тохоку и Канто-Косин. Тайфун также несет сильный ветер. Во вторник в регионах Тохоку и Канто-Косин прогнозируется максимальная скорость ветра 90 км в час. В префектуре Ниигата – 64,8 км в час, а в Токае – 61,2 км в час. Максимальная скорость порывов ветра, как ожидается, достигнет 126 км в час. Во вторник у побережья Тихого океана также ожидаются высокие волны. В регионах Тохоку и Канто прогнозируются волны высотой до 7 метров. Траектория этого тайфуна необычна, поскольку он движется на запад. Тайфуны, приближающиеся к Японии, обычно движутся с запада на восток под воздействием западных ветров. Представители управления заявляют, что, учитывая направление этого тайфуна, возможны нехарактерные ветровые колебания и внезапное возникновение высоких волн на побережье Канто и Тохоку. Более 6 тысяч человек все еще находятся в местах эвакуации в Кумамото две недели спустя после того, как в этой префектуре на юго-западе Японии произошло мощное землетрясение. Интенсивность толчков в некоторых районах префектуры Кумамото во время землетрясения 28 июля достигала максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7. По состоянию на понедельник подтверждена гибель от землетрясения 39 человек, в том числе один случай подозреваемой гибели от причин, связанных с землетрясением. В 97 центрах эвакуации по всей префектуре остаются 6092 человека. Толчки повредили более 22 тысяч домов, из них 699 разрушены полностью. Администрация префектуры Кумамото занимается обеспечением мест в гостиницах для того, чтобы эвакуированные смогли переехать туда из убежищ. Эта мера, именуемая вторичной эвакуацией, принимается для предотвращения случаев гибели людей от причин, связанных с землетрясением, на фоне опасений по поводу того, что эвакуация может затянуться. Администрация префектуры получила 1044 заявки на размещение. На данный момент одобрены 153 из них. Администрация рассчитывает обеспечить больше мест для размещения, чтобы удовлетворить потребности эвакуированных. В городах Яцусиро, Уки и Хикава примерно в 34 тысячах домохозяйств по-прежнему нет водопроводной воды. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено во всех пострадавших районах к концу текущего месяца. Во вторник утром был успешно выведен на

орбиту спутник японской системы геопозиционирования «Мичибики». Ракета-носитель H-3 со спутником «Мичибики номер 7» стартовала из Центра космических исследований Танагасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии вскоре после 4 часов утра по японскому времени. Во время подъема от ракеты отделились два ускорителя и первая ступень. Носитель вывел спутник на намеченную орбиту примерно через 29 минут после старта. Спутники Мичибики подают сигналы системы геопозиционирования. В настоящее время на орбите над Японией работают 5 из них. Эта система обеспечивает улучшенную геолокационную информацию для смартфонов, а кроме того помогает доставлять предупреждения о землетрясениях в места с неустойчивым приемом связи. 13 человек погибли и более 30 получили ранения в России в понедельник в ходе удара украинских дронов по одному из нефтеперерабатывающих предприятий. Мэр города Нижнекамск в Российской Республике Татарстан написал в соцсетях, что 13 человек, в том числе ребенок, были убиты и еще более 30 ранены при ударе украинских дронов по промышленным объектам и жилым районам. В одном из сообщений онлайн Генштаб Вооруженных сил Украины объявил об ударе по нефтеперерабатывающему предприятию в Нижнекамске с целью ослабить российский военный потенциал. Согласно этому сообщению, предприятие загорелось, идет оценка размеров ущерба. Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим объектам, очевидно, ставят целью лишить страну нефтяных доходов и вызвать усталость от войны среди ее жителей. Между тем, власти Днепропетровской области в восточной части Украины сообщили, что область подверглась удару российских беспилотников и других видов вооружений. По словам властей, в результате один человек был убит, трое ранены, нанесен ущерб инфраструктуре и жилью. В результате мощного землетрясения в Колумбии погибли более 130 человек. По сообщению геологической службы США, землетрясение произошло в западной части Колумбии примерно в 7 часов 30 минут утра по местному времени в понедельник. Очаг находился на глубине 110 километров. Магнитуда оценивается в 7,4. Местные СМИ сообщили, что в результате землетрясения погибли не менее 132 человек. Более 150 получили травмы. В городе Перейра, расположенном поблизости от эпицентра, материалы съемки запечатлели разрушение, по-видимому, четырехэтажного здания. Также подтвержден ущерб в городе Кали на юго-западе страны, примерно в 160 километрах от эпицентра. По словам мэра этого города, проводятся поисково-спасательные операции, поскольку произошло разрушение не менее 20 сооружений. Опрос NHK показал, что рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Японии Такаити Санаи упал на 5 пунктов по сравнению с прошлым месяцем и составил 53%. Это самый низкий показатель с момента начала работы кабинета в прошлом году. Рейтинг неодобрения вырос на 6 пунктов и составил 33%. NHK провела телефонный опрос с пятницы по воскресенье среди случайно выбранных 2925 человек в возрасте 18 лет и старше. Ответы предоставили 1205 человек. В ходе опроса также задавались вопросы о мерах, принятых правительством в связи с мощным землетрясением, произошедшим 28 июля в юго-западной префектуре Кумамото. 11% опрошенных заявили, что высоко оценивают эти меры, а 56%, что оценивают их в некоторой степени. 21% сказали, что не очень высоко оценивают принятые меры, а 6%, что вообще не считают их значимыми. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте

0: Послушаем диалог 24-го урока.
1: Итадакимас.
2: Японшоку ва кенкоу ни ии десу ё.
3: Коре наматамаго десу ка?
2: Хай.
3: Сумимасен. Ватаси наматамаго ва табераремасен.
4: Соу. Джа наттоу мо даме?
3: Наттоу дайсуки десу.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
5: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
1: Итадакимас!
0: Приятного аппетита!
5: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит...
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
5: Там спрашивает Харусан.
0: Это сырое яйцо?
5: Харусан отвечает.
2: Хай.
0: Да.
5: Извиняясь, Там говорит.
3: Смимасен.
0: Простите.
3: Ватаси наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
5: Кайто отвечает.
4: Соу.
0: Понятно.
4: Джа, натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
5: На что Там радостно отвечает.
3: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
5: Ну, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца».
3: Наматамаго ва табераремасен.
0: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, не можете есть. Табераремасен. Глагол «таберу» – «есть» в потенциальном залоге будет звучать как «таберареру», то есть «могу есть». «Таберареру» в вежливой отрицательной форме будет «табераремасен». А теперь запомните все слово целиком. «Табераремасен».
5: «Не могу есть. Табераремасен».
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
5: Послушайте и повторите вслух.
6: «Табераремасен». «Наматамаго ва табераремасен». «Наматамаго ва табераремасен».
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
3: Сумимасен, ватаси сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
5: Угощайтесь.
0: «Додзо» означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. «Таксан» дословно означает «много», а «табете кудасай» – «пожалуйста, ешьте». Это глагол «таберу» в «т-форме», после которого стоит «кудасай».
3: «Сумимасен, ватаси сашими ва табераремасен».
5: «Простите, я не ем сырую рыбу».
0: «Сумимасен» в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «табераремасен», как мы узнали, «не могу есть».
5: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
6: «Сасими ва табераремасен».

0: 私、刺身は食べられません。すみません、私、刺身は食べられません。
1: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это?
0: Эби. Эби.
1: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
2: Сумимасен. 私、エビは食べられません。すみません。私、エビは食べられません。
1: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина – это?
0: 豚肉。豚肉。
1: Попробуйте.
3: 私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
4: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
5: Итадакимас.
1: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду, и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочсоу сама дэшита». Запомните обе фразы.
0: «Итадакимас»
1: говорится в начале, а
0: «Гочсоу сама дэшита»
1: в конце приема пищи.
4: А теперь послушайте и повторите.
0: «Итадакимас». ごちそうさまでした。
4: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
1: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ、生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
7: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
1: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
4: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
1: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляется натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
4: А европейские завтраки популярны?
1: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
4: В отелях подают японские завтраки?
1: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
4: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 11 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 15 может обрушиться на регион Канто в Японии. Две недели спустя после землетрясения в Кумамото в убежищах все еще остаются более 6 тысяч жителей. 13 человек убиты в России в результате ударов украинских беспилотников. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 15 приближается к Японии и может обрушиться на регион Канто, включая Токио, во вторник вечером. По состоянию на 10 часов утра вторника, тайфун находился в водах над Тихим океаном примерно в 230 километрах к востоку от побережья города Иваки, префектуры Фукусима. По данным синоптиков, он движется на запад-северо-запад со скоростью 30 км в час. Атмосферное давление внутри тайфуна составляло 985 гектопаскалей. Скорость ветра вблизи его центра составляет до 82,8 км в час с порывами до 126 км в час. Синоптики предупреждают о возможности сильных дождей в восточной и северо-восточной частях Японии. В течение 24 часов до утра среды в регионе Тохоку прогнозируется до 180 мм осадков, в регионе Канто-Косин – 150 мм, а на островах Идзу в Тихом океане – 100 мм. В последующие 24 часа до утра четверга количество осадков может достичь 150 мм в регионе Токай и 120 мм в Тохоку и Канто-Косин. Тайфун также несет сильный ветер. Во вторник в регионах Тохоку и Канто-Косин прогнозируется максимальная скорость ветра 90 км в час. В префектуре Ниигата – 64,8 км в час, а в Токае – 61,2 км в час. Максимальная скорость порывов ветра, как ожидается, достигнет 126 км в час. Во вторник у побережья Тихого океана также ожидаются высокие волны. В регионах Тохоку и Канто прогнозируются волны высотой до 7 метров. Траектория этого тайфуна необычна, поскольку он движется на запад. Тайфуны, приближающиеся к Японии, обычно движутся с запада на восток под воздействием западных ветров. Представители управления заявляют, что, учитывая направление этого тайфуна, возможны нехарактерные ветровые колебания и внезапное возникновение высоких волн на побережье Канто и Тохоку. Более 6 тысяч человек все еще находятся в местах эвакуации в Кумамото две недели спустя после того, как в этой префектуре на юго-западе Японии произошло мощное землетрясение. Интенсивность толчков в некоторых районах префектуры Кумамото во время землетрясения 28 июля достигала максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7. По состоянию на понедельник подтверждена гибель от землетрясения 39 человек, в том числе один случай подозреваемой гибели от причин, связанных с землетрясением. В 97 центрах эвакуации по всей префектуре остаются 6092 человека. Толчки повредили более 22 тысяч домов, из них 699 разрушены полностью. Администрация префектуры Кумамото занимается обеспечением мест в гостиницах для того, чтобы эвакуированные смогли переехать туда из убежищ. Эта мера, именуемая вторичной эвакуацией, принимается для предотвращения случаев гибели людей от причин, связанных с землетрясением, на фоне опасений по поводу того, что эвакуация может затянуться. Администрация префектуры получила 1044 заявки на размещение. На данный момент одобрены 153 из них. Администрация рассчитывает обеспечить больше мест для размещения, чтобы удовлетворить потребности эвакуированных. В городах Яцусиро, Уки и Хикава примерно в 34 тысячах домохозяйств по-прежнему нет водопроводной воды. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено во всех пострадавших районах к концу текущего месяца. Во вторник утром был успешно выведен на орбиту спутник японской системы геопозиционирования «Мичибики». Ракета-носитель H-3 со спутником «Мичибики номер 7» стартовала из Центра космических исследований Танагасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии вскоре после 4 часов утра по японскому времени.
Во время подъема от ракеты отделились два ускорителя и первая ступень. Носитель вывел спутник на намеченную орбиту примерно через 29 минут после старта. Спутники Мичибики подают сигналы системы геопозиционирования. В настоящее время на орбите над Японией работают 5 из них. Эта система обеспечивает улучшенную геолокационную информацию для смартфонов, а кроме того помогает доставлять предупреждения о землетрясениях в места с неустойчивым приемом связи. 13 человек погибли и более 30 получили ранения в России в понедельник в ходе удара украинских дронов по одному из нефтеперерабатывающих предприятий. Мэр города Нижнекамск в Российской Республике Татарстан написал в соцсетях, что 13 человек, в том числе ребенок, были убиты и еще более 30 ранены при ударе украинских дронов по промышленным объектам и жилым районам. В одном из сообщений онлайн Генштаб Вооруженных сил Украины объявил об ударе по нефтеперерабатывающему предприятию в Нижнекамске с целью ослабить российский военный потенциал. Согласно этому сообщению, предприятие загорелось, идет оценка размеров ущерба. Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим объектам, очевидно, ставят целью лишить страну нефтяных доходов и вызвать усталость от войны среди ее жителей. Между тем, власти Днепропетровской области в восточной части Украины сообщили, что область подверглась удару российских беспилотников и других видов вооружений. По словам властей, в результате один человек был убит, трое ранены, нанесен ущерб инфраструктуре и жилью. В результате мощного землетрясения в Колумбии погибли более 130 человек. По сообщению геологической службы США, землетрясение произошло в западной части Колумбии примерно в 7 часов 30 минут утра по местному времени в понедельник. Очаг находился на глубине 110 километров. Магнитуда оценивается в 7,4. Местные СМИ сообщили, что в результате землетрясения погибли не менее 132 человек. Более 150 получили травмы. В городе Перейра, расположенном поблизости от эпицентра, материалы съемки запечатлели разрушение, по-видимому, четырехэтажного здания. Также подтвержден ущерб в городе Кали на юго-западе страны, примерно в 160 километрах от эпицентра. По словам мэра этого города, проводятся поисково-спасательные операции, поскольку произошло разрушение не менее 20 сооружений. Опрос NHK показал, что рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Японии Такаэти Санаи упал на 5 пунктов по сравнению с прошлым месяцем и составил 53%. Это самый низкий показатель с момента начала работы кабинета в прошлом году. Рейтинг неодобрения вырос на 6 пунктов и составил 33%. NHK провела телефонный опрос с пятницы по воскресенье среди случайно выбранных 2925 человек в возрасте 18 лет и старше. Ответы предоставили 1205 человек. В ходе опроса также задавались вопросы о мерах, принятых правительством в связи с мощным землетрясением, произошедшим 28 июля в юго-западной префектуре Кумамото. 11% опрошенных заявили, что высоко оценивают эти меры, а 56%, что оценивают их в некоторой степени. 21% сказали, что не очень высоко оценивают принятые меры, а 6%, что вообще не считают их значимыми. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимасу.
3: Нихоншоку ва кенкоу ни ии дэсу ё.
4: Коре наматамаго дэсу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимасу!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Нихоншоку ва кенкоу ни ии дэсу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре наматамаго дэсу ка?
0: Это сырое яйцо?
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ватаси наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца».
4: Наматамаго ва табераремасен.
0: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, «не можете есть». Табераремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как таберареру, то есть могу есть. Таберареру в вежливой отрицательной форме будет табераремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
1: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Табераремасен. Наматамаго ва табераремасен. Наматамаго ва табераремасен.
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. таксан дословно означает много, а табете кудасай – пожалуйста, ешьте. Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
1: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен в данном случае означает «простите». Ватаси – это я, сашими – сырая рыба, а табераремасен, как мы узнали, не могу есть.
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
6: Сашими ва табераремасен.

0: 私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
0: Эби. Эби.
1: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
2: Сумимасен. Ваташи, эби ва табераремасен. すみません。私、エビは食べられません。
1: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина – это…
0: 豚肉。豚肉。
1: Попробуйте.
3: 。すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
4: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
5: Итадакимас.
1: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочисоу сама дешита». Запомните обе фразы.
0: «Итадакимас»
1: говорится в начале, а
0: «Гочисоу сама дешита»
1: в конце приема пищи.
4: А теперь послушайте и повторите.
0: «Итадакимас». ごちそうさまでした。
4: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
1: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ、生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
7: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
1: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
4: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
1: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляются натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
4: А европейские завтраки популярны?
1: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
4: В отелях подают японские завтраки?
1: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
4: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.